0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Хороших выходных. Ульяновск FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Всегда хорошая музыка на Ульяновск FM.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ворск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка.

раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Любимой страной Фредди Меркьюри была Япония, и она отвечала ему взаимностью. Именно здесь музыканты Queen почувствовали себя по-настоящему популярными. Они прилетели туда впервые с концертом в 1975-м. В аэропорту их встречала толпа фанатов, а вместо объявления о рейсах в динамиках звучали их песни. Фредди подзаряжался в Японии энергией, которую не мог найти больше нигде в мире. Образ жизни и эстетика этой страны приносили ему вдохновение и внутренний покой. Со временем музыкант стал коллекционером традиционного японского искусства, покупал кимоно, антиквариат, гравюры и фарфор.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших

0: ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они не правы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Микрофон с укороченной стойкой, визитная карточка исполнителя. Но появился этот элемент шоу совершенно случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал его крепление. Прямо во время выступления Меркьюри убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках. Получилось эффектно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле, то есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили, но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?

оставляет следы. Я думал, что страх это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Ульянов с кафем.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 сентября 2001 года была образована Московская школа управления Сколково. Инновационный проект в сфере экономики и технологий. Само здание похоже на гигантский смартфон, и архитектор Жан Пестром говорил, что прототипом стал дизайн iPhone 4. Здание состоит из двух симметричных корпусов с лабораториями и мастерскими, а между ними просторный атриум с прозрачными комнатами отдыха. Корпуса соединяют навесные мостики. Проектируя кампус бизнес-школы Сколково, британский архитектор Дэвид Аджаи вдохновлялся картиной Малевича «Суперматизм». Сверху здание похоже на нее. На трехэтажном диске водружены четыре корпуса в виде геометрических фигур. На крыше – круглый трек для пробежек. Среди самых интересных созданий Сколково – бионический протез «Манифеста Хэн».

Он считывает сигналы мышц через кожу, каждый палец двигается независимо. С этим протезом можно работать даже с сенсорными экранами. Созданные в Сколково люминесцентные растения светятся. Корни, стебли, листья, цветы. Их можно использовать как декор и альтернативное освещение.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Девы, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: 25 ноября 1996-го в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркьюри. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра Доминион, где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения – среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 1991 года «Семейка Адамс» с Анджеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча.

0: без тебя.
1: Ульяновск FM.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри никогда не имел проблем с фигурой. И это при том, что никаких диет он не соблюдал и спортзал не посещал. Тем не менее, музыкант был крайне умерен в еде. Он ценил вкусную пищу, но не переедал. А во время концертов он бегал, прыгал и танцевал без остановки. Это была его лучшая кардиотренировка.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 сентября 1968-го королевство Свазиленд стало независимым от Великобритании. С 2018 года официальное название страны другое – королевство Эсватини. Король Мсвати III изменил его, чтобы не было напоминания о колониальном прошлом страны и чтобы ее не путали со Швейцарией, название которой на английском звучит как Свитзерленд. Название Эсватини означает «земля Свази» на языке народа страны Свази. Королевство Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Площадь чуть больше 17 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 1 миллиона 200 человек. Это абсолютная монархия, любые политические партии запрещены. Все жители платят налоги в казну, а король распоряжается ими по своему усмотрению. Королева-мать – духовный лидер нации наряду с королем, при этом разрешено многоженство. У каждой жены своя хижина – круглая, крытая сухой травой. Двух первых жен королю назначают старейшины, остальных он выбирает сам. В начале сентября в королевстве отмечают танец тростника. Тысячи незамужних девушек танцуют возле дворца королевы-матери, а король может выбрать из них новую жену.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: В «Богемной рапсодии» музыканты Куин записали оперные вокальные партии втроем с наложениями. Запись заняла 3 недели. В итоге в песне слышится хор 180 голосов, так что на концертах оперная часть звучала фонограммой. Музыканты уходили за кулисы, свет газ, включалась студийная пленка и лазерное шоу. Как только опера заканчивалась, группа врывалась обратно.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри обожал кошек. Он забирал их из клиник и приютов, селил у себя дома и окружал заботой. А свой сольный альбом «Мистер Бэд Гай» посвятил любимым питомцам. Музыкант скучал по ним во время гастрольных туров, поэтому частенько звонил домой и общался с кошками по телефону.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ка-чинг. Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Фредди Меркьюри ценил семью и близких друзей, поэтому всегда находил время на то, чтобы купить им подарки. Накануне Рождества он всегда посещал магазины Cartier, Tiffany или Harrods. Ему нравились именно эти места, потому что там умеют красиво упаковать покупки. Кроме того, Фредди всегда носил с собой в сумке блокнот, где были записаны дни рождения всех его друзей. И никогда, где бы он ни находился, он не забывал их поздравить.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: сказали.
1: «Задача трех тел» – очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью +15-17 и завтра днем до +20.

Everywhere I drove my fist.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Weekend с Freddie Mercury.
1: Фарух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946-го. По знаку зодиака он дева. Музыканта привлекали астрология и прочая эзотерика. Настолько, что в преддверии выхода первого альбома группы Queen Фредди даже нарисовал герб группы, в котором отразил знаки зодиака всех участников команды, и свой в том числе.
2: I paid my dues, time after time.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но силы не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела, рассчитывайте только на себя. Водолеи, будет много дел и мало сил, придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы, неделя проверки планов и идей на реалистичность, то, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Уикенд с Фредди Меркьюри.
1: В 7 лет, живя в Индии, Фредди Меркьюри начал учиться играть на фортепиано, но хорошим пианистом себя никогда не считал. Впрочем, коллеги по группе отмечали, что на клавишных он играет мощно и ярко, будто барабанщик. Но на концертах Фредди у инструмента чувствовал себя неуверенно и часто прибегал к услугам приглашенных клавишников. Зато все свое внимание концентрировал на шоу.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Just when you think you've finally let go.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, в неделю устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы. Неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы. Дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки. Будет много хотеться, но силы не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы. Может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы. Никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги. Неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
4: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

чувства избросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне.

0: Кировск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

cozy for you. You had a wife, two children, and a

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.